0: يوما لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и...

ночам уже устал менять квартиры, города, из дома в дом. Но я все брошу, обещаю, завязал. Когда вернусь, давай все заново начнем.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Швейцарии и Канады обнаружили древнейшее известное изображение космогонического мифа – представление о сотворении мира. Артефакт был найден на берегу реки Иордан в Палестине. Это серебряный кубок возрастом около 3500 лет. Находка относится к периоду Среднеассирийского царства, 12-11 век до нашей эры, и проливает свет на религиозные представления жителей древней Месопотамии. Долгое время значение замысловатых гравировок на кубке оставалось неясным. Только благодаря современным методам анализа ученым удалось распознать в них глубокий мифологический сюжет.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В 1972 году Джон Африка основал радикальную организацию MOVE – «Христианское движение за жизнь». Члены коммуны выступали против материализма и властей, жили в единении с природой и носили общую фамилию. Их вызывающее поведение и постоянные конфликты с соседями быстро привели к противостоянию с полицией. В 1978 году попытка выселения коммуны в районе Повилтон-Виллидж закончилась перестрелкой, в которой погиб полицейский. 9 членов MOVE получили длительные тюремные сроки. Оставшиеся активисты переехали в дом на Осейдж-авеню, превратив его в крепость с громкоговорителями, откуда круглосуточно транслировались лозунги. Соседи годами жаловались на мусор и шум. 13 мая 1985 года полиция прибыла с ордерами на арест. Переговоры провалились, и после перестрелки полиция начала массированный обстрел дома, выпустив более 10 тысяч пуль. Затем с вертолета на здание сбросили самодельный заряд взрывчатки, предоставленный ФБР. Взрыв вызвал пожар, который быстро перекинулся на соседние кварталы, так как пожарным приказали не вмешиваться. В огне погибли 11 человек, включая основателя Джона Африку и 5 детей. Выжили только 2. Пожар уничтожил 61 дом, оставив 250 человек без крова. Власти провели расследование и принесли официальные извинения, но никто не был привлечен к ответственности. В 1996 году федеральный суд обязал город выплатить компенсацию выжившим и родственникам погибших. Попытки восстановить квартал оказались неудачными из-за плохого качества строительства. Восстановленный район существует и сегодня, а один из домов был превращен родственниками MOVE в музей. Аудио сторис.